превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

одновременно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент выступил с речью на военном параде. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего. Потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это не было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент.
3: Про статистику.
2: В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем! После достаточно длинных выходных, мне кажется, что мы уже 100 лет не встречались с вами, а вроде бы как нет, прошло всего лишь 4 дня. Сегодня 5 мая, сегодня вторник, давайте с новыми силами, надеюсь, что они есть, после жарких дней переходим в такое нормальное весеннее жизненное русло, когда температура до плюс 15, в общем, достаточно тепло, приятно, и ожидаются дожди, но дожди нужны, говорят, для того, чтобы растения росли. Посмотрите, какая красота уже за окном. Май наступил, и как, знаете, резко он наступает. Всегда вроде не ждешь, а тут раз, и уже скоро лето. Сегодня день большого сэндвича, день карикатуриста, хоку-день, день принцесс международный. Также сегодня Всемирный день общения, день Европы. Сегодня день акушерки, день шифровальщика и, наконец, день водолаза. Вот такие праздники отмечают 5 мая в мире. Я, Кирилл Низовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвии. До 10 утра будем вместе с вами. И я надеюсь, что это утро, ну, странное, может быть, необычное, потому что после долгих каникул всегда очень сложно начинать, в общем, рабочий такой рутинный процесс. Но надо начинать, надо. Все получится, поверьте мне. Буквально пару-тройку часов мы втянемся в это, и все будет хорошо. Даже я сейчас вот говорю и как-то вот что-то не то чувствую. Ну, все будет нормально, сейчас разойдемся. В общем, мы готовы начинать, если вы с нами, то вперед. Поехали!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Вот такая интересная тема. В Латвии предложили сократить летние каникулы, уменьшить объем домашних заданий, однако пока инициатива не вызвала большого интереса. За две недели на платформе Monobals ее поддержали около 70 человек. 70, друзья мои, а для передачи всем необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей. Ну, куда тут 70 и 10 тысяч? Совершенно разные, так сказать, цифры. Значит, предложено изменить учебную нагрузку в школах. Значит, автор инициативы Лига Хомка считает, что нынешняя система больше не соответствует потребностям детей. Школьники перегружены, испытывают стресс. Большой объем домашних заданий влияет не только на них, но и на повседневную жизнь семей. В инициативе также указывается, что школьникам приходится носить тяжелые портфели из-за большого количества учебных материалов. Отдельный вопрос. Летние каникулы в Латвии одни из самых длинных в Европе. Длятся около 12-13 недель. Автор инициативы предлагает сократить их до 6-8, считая, что слишком длинный перерыв приводит к потере части знаний, увеличивает долю неэффективно проведенного времени. Как возможное решение, предлагается значительно уменьшить домашние задания или полностью отказаться от них, а учебный год распределить более равномерно. Минобри отмечают, что решение о сокращении летних каникул пока не принималось. Такие изменения затронули всю систему учеников, учителей, родителей, самоуправления, экзамены, графики работы школ, школьное питание, перевозки. Что касается домашних заданий, министерство считает, что проблема не в них самих, а в качестве и объеме. Продуманные задания могут помогать учебе, но чрезмерные и плохо объясненные вызывают усталость, стресс и негативное отношение к школе. Исследователи Латвийского университета госпожа Чаканы отмечают, что влияние каникул домашних заданий нельзя оценивать однозначно. По данным исследований, за длинные летние каникулы школьники могут потерять часть учебного прогресса, особенно по математике. В то же время умеренный объем заданий, примерно 30-60 минут в день, по всем предметам вместе, может быть полезен, но большой объем сам по себе не гарантирует лучших результатов. И по данным, которые приводят исследователи, 15-летние школьники в Латвии в среднем тратят на домашние задания около 2 часов в день. В международном сравнении это высокий показатель. Латвия занимает 6-е место среди 80 стран по времени, которое школьники проводят за заданиями. И чтобы инициативу можно было передать на рассмотрение всем, нужно, еще раз напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей, пока 70, но я думаю, что объективно, да, не будем мудрствовать лукаво, это бесперспективная история. Ну а вообще, конечно, что-то странное есть в этой инициативе. Немножко похоже на инициативу, ну, каких-то сумасшедших, ну, как мне кажется, да. Значит, пишут про то, что дети испытывают стресс, при этом предлагают сократить каникулы. Ну, как-то, по мне, совершенно нелогично. Если дети испытывают стресс, наоборот, надо побольше отдыхать. Вот, поэтому, в общем, как бы глупость на глупость, и глупостью погоняет, это ладно. Что касается заданий домашних, вот мой сын учится в 5 классе, не скажу, что прям их очень много, но, конечно, они есть, и, в общем, все зависит от ребенка. Он, честно говоря, не очень догоняет, и ему приходится очень долго сидеть, выполнять математику скрупулезно. Он думает, ходит, встает, то в туалет, то поесть, то еще куда-то, то, значит, помыться, то погулять, то... И как-то вот все это вот очень сильно тянется. Но не скажу прям, что там какие-то мегасложные задания. Я бы их решил там за 5-10 минут. Вот, поэтому, конечно... Если брать какие-то вот частные школы, я просто вот каким-то образом интересовался, как там обучаются дети. Там, в общем, они учатся до лигу летом, вот, а потом начинают учиться с конца августа. То есть каникулы действительно короткие. Вот, и, по-моему, в каких-то классах в начальных не задают домашние задания. Там, в общем, ничего не надо делать, просто идти домой, отдыхать, приходить с утра и радоваться жизни, учиться дальше. Ну, конечно, в более старших классах, насколько я знаю, задания задают. Говорят, что это проверенная современная система, и, возможно, действительно, в данном, значит, контексте автор инициативы, в общем-то, как бы прав, и насчет каникул, возможно, тоже прав. Но вот насчет того, что стресс там у детей и так далее и тому подобное, нет, наверное, дело не в стрессе, наверное, просто более какой-то правильный, более эргономичный, что ли, если можно так выразиться, вот график учебный, выработан уже вот частными иностранными школами, возможно, действительно влияет позитивно на ребенка. Не знаю, надо пробовать, конечно, надо какие-то нововведения, значит, делать, но думаю, что вряд ли это возможно в целом в системе такой, потому что система уже, в общем-то, устаканилась много-много-много лет назад, и вряд ли кто-то что-то будет менять. Вот. Я хочу сказать, что до конца учебного года осталось, по-моему, 17, мы с ребенком считали, учебных дней, включая сегодняшний. В общем, доживите, дотяните. Надеюсь, что все будет хорошо. И лето совсем скоро, не за горами. иглагеря. Не забывайте о том, что нужно уже давно было решить вопрос, в какой лагерь пойдет ваш ребенок, иначе он будет сидеть дома в четырех стенах, в духоте, возле компьютера и телефона. Это не айс. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
7: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы можете показать все свои организаторские способности, устроить праздник для себя и своих близких. Так вы дадите своей душе возможность отдохнуть и получить вдохновение. Тельцы, стоит заняться благоустройством своего дома, сделайте генеральную уборку, разложите все по местам, создайте уют. Сделайте так, чтобы вам хотелось возвращаться домой. Близнецы, вы будете находиться в центре внимания, особенно у противоположного пола. Есть шанс, что сегодня вы сможете наладить свою личную жизнь. Откройте свое сердце для романтических знакомств. Раки. Нужно больше времени уделить своим близким. Они могут нуждаться в вашей помощи и поддержке. Подставьте им свое плечо, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Львы. Вы как никогда будете очень уверены в себе. Это позволит вам добиваться своих целей, покорять новых людей, заводить знакомства и даже совершать сумасшедшие поступки. Девы. Предстоит решить несколько важных задач по работе. Сконцентрируйтесь на главном, не отвлекайтесь на мелочах. Только так вы можете сделать все в лучшем виде. Весы. Вы можете получить очень приятный подарок от человека, от которого совсем этого не ожидали. Вы посмотрите на это абсолютно другими глазами. Возможно, между вами пробежит искра. Скорпионы, день будет наполнен разными событиями, но не всегда хорошими. Главное, не опускайте руки. Помните, что все испытания даны нам для того, чтобы мы стали сильнее. Стрельцы, если у вас есть какие-то идеи, то смело делитесь ими со своими коллегами. Вы найдете в них поддержку и понимание. Есть шанс, что кто-то из них захочет вам помочь. Козероги, возможно, неожиданные предложения по работе. Не бойтесь рассматривать их. Вечер проведите в тишине и покое, это поможет вам восстановить силы. Водолеи, стоит посвятить этот день саморазвитию, больше читайте, посещайте культурные места, смотрите классные фильмы. Будьте осторожны с перееданием, потому что могут возникнуть проблемы с жилищно-кишечным трактом. Наконец, рыбы, вы почувствуете гармонию и спокойствие, ваша эмоциональная и интуитивная способность будут на высоте, что поможет вам в общении с окружающими вас людьми. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
5: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
4: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
5: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: то время.
1: Сегодня интересная история. История рогатки. Рогатка произошла от слова «рога», которое напоминает своей формой. Автор своего изобретения рогатки приписывает Леонардо да Винчи, который изобрел множество механизмов. В 15-16 веках резина еще не была изобретена, поэтому в рогатке да Винчи использовалась обыкновенная веревка. Однако само устройство существенно отличалось от того, которое мы знаем сейчас. В изделии да Винчи был собран сложный механизм, состоящий из роликов, веревок, пружин и полиспастов. Последний раз располагались в рогах изделия, а уже оттуда выходила веревка, попадающая на ролики и кочежок. При натягивании рогатки веревка вытягивалась из рожек за счет гибкости пружин, а при выстреле пружины возвращались в исходное положение, дергая веревку вперед и придавая начальную скорость метательному снаряду. Функция полиспастов была в усилении действия пружин, что позволяло еще больше увеличить дальность выстрела. Устройство этих рогаток было достаточно сложно в изготовлении, поэтому неудивительно, что с изобретением резины данное изделие было забыто. История современной рогатки началась лишь в начале 19 века. Это было связано с открытием процесса вулканизации каучука. Изобрел данный способ американский ученый Чарльз Нельсон Гудьер в 1839, а запатентовал его в 1844. С этого времени рогатки приобрели хорошо известную нам двурогую форму с рукояткой и резинкой, привязанной к рогам. Аналогичные рогатки механизмы принимались диверсантами во время войны. Это были так называемые резиновые арбалеты. В них с целью снижения веса и габаритов конструкции вместо пружин использовали резиновую тетиву. Современная рогатка имеет простую конструкцию, состоящую всего из двух составляющих элементов. Рогачок – это, собственно, есть корпус рогатки, который служит для ее удержания и прицеливания. И резиновые тетивы, которые также называют жгут или тяга, используются для придания метательного снаряда ускорения и прицеливания. Еще на тягу надевают кожеток, также называется седло или питан, который позволяет удобно удерживать метательный снаряд перед выстрелом. В некоторых видах рогаток кожеток не используется. Примером могут служить рогатки, в которых используются в качестве метательного снаряда кусочки согнутой в форме скобы проволоки. Ну, надеюсь, что слова я говорил правильно, хотя, конечно, мог наверняка и ошибиться. Вот такая вот история рогатки. Главное, не использовать ее, так сказать, по назначению и не целиться в людей. А во дворе где-нибудь поиграть, детишкам пострелять, ну, конечно, туда, где есть пространство и нет народа, вполне себе можно. Лето на дворе.
0: То время.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.

0: последних новостей.
1: Автомобильная новость. В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. Среди возможных вариантов повышение платы за длительную парковку, расширение платных зон, изменение времени, когда за стоянку нужно платить. При этом кратковременная парковка в отдельных случаях может стать бесплатной. И, значит, всего Рига Сатекс обслуживает в Риге 6850 платных парковочных мест в зонах А, Б, С, Д, Р и В. Зона А охватывает центр города, Б и С находятся дальше от центра, Р в Старой Риге, В в Эцике. А сейчас предлагается повысить плату за парковку у обочины на 20-30%. Это объясняет высокая загруженность стоянок. В среднем она составляет около 80%, а в центре в часы пик достигает 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить по окрестным улицам в поисках свободного места. Это 100%. Вообще просто вот подтверждаю. А плата за стоянки не менялась с 2015 года. План также предусматривает расширение зоны А. От границы Старой Риги до улицы Лачпиша ее могут продлить до улицы Бруниеку. Также создать зону А и в Тихом центре. Аналогично могут расширить зоны Б и С. Обсуждается изменение времени работы платных стоянок. В частности, плата может взиматься и ночью, а не только с 8 до 20 в рабочие дни и с 9 до 17 по субботам, как сейчас. Изменения могут коснуться и электромобилей. Сейчас для них действуют льготы, но их могут сократить. Господин Кирсис, вице-мэр, отметил, что парковки улиц в первую очередь предназначены для кратковременной стоянки, однако электромобили нередко оставляют там на несколько дней. Он поддерживает идею, при которой владельцы электромобилей могли бы парковаться бесплатно 1-2 часа, а затем платить. Другой вице-мэр, господин Спринжукс, также считает, что кратковременная парковка должна быть бесплатной, чтобы люди могли получить услуги, привезти домой покупки или ненадолго остановиться у нужного места. Деньги от парковок должны направляться на развитие общественного транспорта, в том числе пересадочных пунктов. Вот один из депутатов заявил, что повышение платы можно поддержать только вместе с уступками. Например, если рижанам разрешают бесплатно парковаться на определенное время у общественных мест, кафе, магазинов, медучреждений, при этом выставил против резкого двойного подорожания, когда одновременно расширяется более дорогая зона и повышается общая плата. А глава комитета по вопросам сообщений транспорта Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что повышение платы за парковку обочин не произойдет в этом году. Изменения должны вступать в силу примерно через год после принятия решения. Например, если решение примут в июне этого года, плата может вырасти с июня следующего. По ее словам, изменение границ зон сильнее всего затронет жителей соответствующих улиц, поскольку может измениться стоимость разрешения на парковку у дома. При этом в коалиции есть согласие, что Старую Ригу нужно освобождать от машин, включая электромобили. Окончательное решение пока не принято. В Думе продолжают обсуждать детали плана, но представители коалиции признают, что с изменениями затягивать не стоит. Ну, конечно, люди в шоке. Тут куча комментариев. Наглости нет предела, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Хочу сказать, что, в целом, все вокруг дорожает, цены растут. И я думаю, что, конечно, и парковки тоже, в общем-то, должны быть дороже. Но если правда в какие-то вот нововведения примут, что, 15 минут бесплатно, 20 минут бесплатно где-то, то, наверное, это будет очень неплохо. Вопрос, как эти 20 минут будут фиксироваться, кем. И, в общем, да, это, конечно, вопрос. Зачастую буквально на 5 минут надо отлучиться и приходится платить. И, вы знаете, вот недавно, кстати, воспользовался приложением Мобили. Обычно платил вот в автомате, по старинке. Я такой человек старорежимный, а сейчас, понял, что можно в Мобили просто нажимать «Начать парковку». И, потом она останавливается тогда, когда ты хочешь. Постоял немножко. Надо было мне в посольство одно зайти. Буквально 10 минут постоял. И, подходя к машине, думаю, сейчас надо отключить. И забыл, представляете? Уехал в Юрмалу домой, там поделал дела и поехал в Ригу. И только по дороге вспомнил, что я не остановил парковку. Там уже почти 2 часа набежало. И, в общем, внушительная сумма списалась. Написал я в Мобиль, они сказали, никаких, в общем-то, контактов со мной не имеют. Все это, все вопросы к Рига Сатекс. Но вряд ли что-то я добьюсь. Это моя собственная проблема, что я, в общем-то, забыл. Поэтому надо, в общем-то, и помнить о своих деньгах. Но я, конечно, хотел бы, чтобы все это как-то в автоматическом режиме было. Во всяком случае, это было бы честно по геолокации определять и стоимость. Такие дела. Не знаю. В общем, если сделаю бесплатно 15-20 минут и платное что-то другое, может быть, это и неплохо. Наша программа продолжается. Будем следить за ситуацией.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент поздравил с годовщиной восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни, подчеркнул президент Эдгар Ренкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, а не пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решения и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент.
0: Про Ригу.
2: 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19, соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: Здравствуйте вам, 5 мая на календаре. Всем большой плавный привет. У микрофона я, Кирилл Низовцев. И сегодня Луков день. Вспоминают апостола Луку. Он входил в число апостолов от 70, однако очень известный и чтимый святой среди христиан, как православных, так и католиков, потому что его кисти принадлежат прижизненные изображения Богоматери апостолов Петра и Павла. Также он был автором одного из четырех апокрифических Евангелий. Значит, смысл этого праздника. Евангелие, которое написал Лука отличается учением от всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом о вселенском значении евангельской проповеди. Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Триоди. И народные приметы: если в этот день тепло, такая же погода сохранится до конца весны. Если в эту ночь заморозки, то до осени жди еще 40 морозных ночей. Значит, много разы с утра к теплому дню, полная луна обещает дожди. В этот день нельзя печь блины, значит, иначе они привлекут дом нечисть. Нельзя проводить весь день в одиночестве, ходить в лес, разбрасывать вещи по дому. Также нельзя выносить и отдавать кому-то детские вещи. В этот день принято сажать лук. Приготовить что-то для семьи с добавлением лука нужно. Работать в огороде и саду, ну, чтобы выращивать, видимо, лук. И нужно убраться в доме. Вот такие вот интересные приметы в этот праздник Лука в день, друзья мои, 5 мая. О тех людях, кто родился в этот день, поговорим более подробно через час. И, конечно, поздравим всех тех, у кого день рождения. Ну, а пока всем здравствуйте. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами на Авторадио Латвия. Проект «Доброе утро». Мы готовы начинать, друзья мои, продолжаем. Всем здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы. Потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги. Намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Похоже, привыкаем к четырехдневным рабочим неделям, которые так пользуются успехом, например, в Швеции, Норвегии, Исландии и даже Нидерландах, где многие компании на этот график уже перешли. Между прочим, с сохранением зарплаты. Говорят, при этом снижается стресс, эмоциональная усталость, повышается производительность труда, а также ощущается прилив бодрости. Ну еще бы. Вот на таком эмоциональном фоне вкатываемся в очередную короткую неделю. В Риге продолжается весенняя обновление дорожного покрытия, поэтому сегодня тоже будет немало новых мест ремонтных работ, как следствие ограничения, перекрытия и изменения в организации дорожного движения. Обо всем этом, также о ДТП и неожиданных препятствиях на дороге, сообщайте в Автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем продолжается акция «Пилоты Микс Медиа Группы». На этой неделе, в пятницу 8 мая, состоится подведение итогов очередной недели, а также вручение призов и подарков самому активному участнику. Но это все потом. Сейчас же на магистралях и улицах латвийской столицы продолжается утренний час пик. 5 баллов на мониторе, заторы продолжают расти, самые затратные по времени на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, на Карля Ульманя Гатва и участке Лелербескалнцема в сторону центра. Кроме того, на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Густава Земгала Гатва перед Брийба со стороны восточной магистрали. Мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем удачного дня.
0: В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Я у Нолана в сторону Риги, напротив поворота на Пакенсенс. В первой полосе авария. Будьте осторожны.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Горение. Февраль, март, апрель, май.
4: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА. Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
6: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная тема. В Латвии предложили сократить летние каникулы, уменьшить объем домашних заданий, однако пока инициатива не вызвала большого интереса. За 2 недели на платформе Monobals ее поддержали около 70 человек. 70, друзья мои, а для передачи всем необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей. Ну, куда тут 70 и 10 тысяч? Совершенно разные, так сказать, цифры. Предложено изменить учебную нагрузку в школах. Авторы инициативы Лига Хомка считают, что нынешняя система больше не соответствует потребностям детей. Школьники перегружены, испытывают стресс. Большой объем домашних заданий влияет не только на них, но и на повседневную жизнь семей. В инициативе также указывается, что школьникам приходится носить тяжелые портфели из-за большого количества учебных материалов. Отдельный вопрос. Летние каникулы в Латвии одни из самых длинных в Европе. Длятся около 12-13 недель. Автор инициативы предлагает сократить их до 6-8. Считая, что слишком длинный перерыв приводит к потере части знаний, увеличивает долю неэффективно проведенного времени. Как возможное решение, предлагается значительно уменьшить домашние задания или полностью отказаться от них, а учебный год распределить более равномерно. Минобри отмечают, что решение о сокращении летних каникул пока не принималось. Такие изменения затронули всю систему. Учеников, учителей, родителей, самоуправление, экзамены, графики работы школ, школьное питание, перевозки. Что касается домашних заданий, министерство считает, что проблема не в них самих, а в качестве и объеме. Продуманные задания могут помогать учебе, но чрезмерные и плохо объясненные вызывают усталость, стресс и негативное отношение к школе. Исследователи Латвийского университета госпожа Чаканы отмечают, что влияние каникул домашних заданий нельзя оценивать однозначно. По данным исследования, за длинные летние каникулы школьники могут потерять часть учебного прогресса, особенно по математике. В то же время умеренный объем заданий, примерно 30-60 минут в день, по всем предметам вместе, может быть полезен, но большой объем сам по себе не гарантирует лучших результатов. И по данным, которые приводят исследователи, 15-летние школьники в Латвии в среднем тратят на домашние задания около 2 часов в день. В международном сравнении это высокий показатель. Латвия занимает 6-е место среди 80 стран по времени, которое школьники проводят за заданиями. И чтобы инициативу можно было передать на рассмотрение всем, нужно, еще раз напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей, пока 70, но я думаю, что объективно, да, не будем мудрствовать лукаво, это бесперспективная история. Ну, а вообще, конечно, что-то странное есть в этой инициативе. Немножко похоже на инициативу, ну, каких-то сумасшедших, ну, как мне кажется, да. Значит, пишут про то, что дети испытывают стресс, при этом предлагают сократить каникулы. Ну, как-то, по мне, совершенно нелогично. Если дети испытывают стресс, наоборот, надо побольше отдыхать. Вот, поэтому, в общем, как бы глупость на глупость и глупостью погоняет, это ладно. Что касается заданий домашних, вот мой сын учится в 5-м классе, не скажу, что прям их очень много, но, конечно, они есть, и, в общем, все зависит от ребенка. Он, честно говоря, не очень догоняет, и ему приходится очень долго сидеть, выполнять математику скрупулезно. Он думает, ходит, встает, то в туалет, то поесть, то еще куда-то, то, значит, помыться, то погулять, то... И как-то вот все это вот очень сильно тянется. Но не скажу прям, что там какие-то мега сложные задания. Я бы их решил там за 5-10 минут. Вот, поэтому, конечно... Если брать какие-то вот частные школы, я просто вот каким-то образом интересовался, как там обучаются дети. Там, в общем, они учатся до лигу летом, вот, а потом начинают учиться с конца августа. То есть каникулы действительно короткие. Вот, и, по-моему, в каких-то классах в начальных не задают домашние задания. Там, в общем, ничего не надо делать, просто идти домой, отдыхать, приходить с утра и радоваться жизни, учиться дальше. Ну, конечно, в более старших классах, насколько я знаю, задания задают. Говорят, что это проверенная современная система, и, возможно, действительно, в данном, значит, контексте автор инициативы, в общем-то, как бы прав. И насчет каникул, возможно, тоже прав. Но вот насчет того, что стресс там у детей и так далее и тому подобное, нет, наверное, дело не в стрессе, наверное, просто более какой-то правильный, более эргономичный, что ли, если можно так выразиться, вот график учебный, выработанный уже вот частными иностранными школами, возможно, сильно влияет позитивно на ребенка. Не знаю, надо пробовать, конечно, надо какие-то нововведения, значит, делать, но думаю, что вряд ли это возможно в целом в системе такой, потому что система уже, в общем-то, устаканилась много-много-много лет назад, и вряд ли кто-то что-то будет менять. Вот. Я хочу сказать, что до конца учебного года осталось, по-моему, 17, мы с ребенком считали, учебных дней, включая сегодняшний. В общем, доживите, дотяните. Надеюсь, что все будет хорошо. И лето совсем скоро, не за горами, иглагеря. Не забывайте о том, что нужно уже давно было решить вопрос, в какой лагерь пойдет ваш ребенок, иначе он будет сидеть дома в четырех стенах, в духоте, возле компьютера и телефона. Это не айс. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет перекрестку любовь.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.

0: из последних новостей.
1: Автомобильная новость. В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. Среди возможных вариантов: повышение платы за длительную парковку, расширение платных зон, изменение времени, когда за стоянку нужно платить. При этом кратковременная парковка в отдельных случаях может стать бесплатной. И, значит, всего Рига Сатесме обслуживает в Риге 6850 платных парковочных мест в зонах А, Б, С, Д, Р и В. Зона А охватывает центр города, Б и С находятся дальше от центра, Р в Старой Риге, В в Эцике. А сейчас предлагается повысить плату за парковку у обочины на 20-30%. Это объясняет высокая загруженность стоянок. В среднем она составляет около 80%, а в центре в часы пик достигает 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить по окрестным улицам в поисках свободного места. Это 100%. Вообще просто вот подтверждаю. А плата за стоянки не менялась с 2015 года. План также предусматривает расширение зоны А. От границы Старой Риги до улицы Лачпиша ее могут продлить до улицы Бруниеку. Также создать зону А и в тихом центре. Аналогично могут расширить зоны Б и С. Обсуждается изменение времени работы платных стоянок. В частности, плата может взиматься и ночью, а не только с 8 до 20 в рабочие дни и с 9 до 17 по субботам, как сейчас. Изменения могут коснуться и электромобилей. Сейчас для них действуют льготы, но их могут сократить. Господин Кирсис, вице-мэр, отметил, что парковки улиц в первую очередь предназначены для кратковременной стоянки, однако электромобили нередко оставляют там на несколько дней. Он поддерживает идею, при которой владельцы электромобилей могли бы парковаться бесплатно 1-2 часа, а затем платить. Другой вице-мэр, господин Спринджукс, также считает, что кратковременная парковка должна быть бесплатной, чтобы люди могли получить услуги, привезти домой покупки или ненадолго остановиться у нужного места. Деньги от парковок должны направляться на развитие общественного транспорта, в том числе пересадочных пунктов. Вот один из депутатов заявил, что повышение платы можно поддержать только вместе с уступками. Например, если рижанам разрешают бесплатно парковаться на определенное время у общественных мест, кафе, магазинов, медучреждений, при этом он выступил против резкого двойного подорожания, когда одновременно расширяется более дорогая зона и повышается общая плата. Глава комитета по вопросам сообщений транспорта Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что повышение платы за парковку обочин не произойдет в этом году. Изменения должны вступать в силу примерно через год после принятия решения. Например, если решение примут в июне этого года, плата может вырасти с июня следующего. По ее словам, изменение границ зон сильнее всего затронет жителей соответствующих улиц, поскольку может измениться стоимость разрешения на парковку у дома. При этом в коалиции есть согласие, что Старую Ригу нужно освобождать от машин, включая электромобили. Окончательное решение пока не принято. В Думе продолжают обсуждать детали плана, но представители коалиции признают, что с изменениями затягивать не стоит. Ну, конечно, люди в шоке. Тут куча комментариев. Наглости нет предела, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Хочу сказать, что, в целом, все вокруг дорожает, цены растут. И я думаю, что, конечно, и парковки тоже, в общем-то, должны быть дороже. Но если правда в какие-то вот нововведения примут, что, 15 минут бесплатно, 20 минут бесплатно где-то, то, наверное, это будет очень неплохо. Вопрос, как эти 20 минут будут фиксироваться, кем, и, в общем, да, это, конечно, вопрос. Потому что зачастую буквально на 5 минут надо отлучиться и приходится платить. И, вы знаете, вот недавно, кстати, воспользовался приложением Мобили. Обычно платил вот в автомате, по старинке. Я такой человек старорежимный. А сейчас, понял, что можно в мобиле просто нажимать «Начать парковку», и, потом она останавливается тогда, когда ты хочешь. Постоял немножко, надо было мне в посольство одно зайти, буквально 10 минут постоял, и, подходя к машине, думаю, сейчас надо отключить, и забыл, представляете, уехал в Юрмалу домой, там поделал дела и поехал в Ригу, и только по дороге вспомнил, что я не остановил парковку, там уже почти 2 часа набежало, и, в общем, внушительная сумма списалась, написал я в мобиле, они сказали, никаких, в общем-то, контактов со мной не имеют. Все это, все вопросы к Рига Сатесму, но вряд ли что-то я добьюсь. Это моя собственная проблема, что я, в общем-то, забыл. Поэтому надо, в общем-то, и помнить о своих деньгах. Но я, конечно, хотел бы, чтобы все это как-то в автоматическом режиме было. Во всяком случае, это было бы честно по геолокации определять и стоимость. Такие дела. Не знаю. В общем, если сделаю бесплатно 15-20 минут и платное что-то другое, может быть, это и неплохо. Наша программа продолжается. Будем следить за ситуацией.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» группы шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Один из участников акции «Пилотов» в пятницу получит приз от нашего спонсора компании «Goodyear», набор омывателей и красивую маечку с лого «Микс Медиа Группы» в придачу. И это хорошо. Мы же въезжаем в новый по погоде солнечный день, вторник, 5 мая на календаре, и в разгаре утренний час пик в латвийской столице. В общем и целом в плане трафика ничего не меняется. На дорогах максимум транспорта с 8.30 до 9.15. В данный момент магистрали улицы загружены на 74%. 7 баллов в среднем по городу. Есть крупные пробки на Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны восточной магистрали, в районе перекрестка Гранита и Круспилс в сторону моста Славу, на Даугавгривас, на участке Лелрбас-Каунцема и далее Вантовый мост, а также на Карля Ульмане Гатве в первую очередь в направлении центра и на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Сегодня также видим приличную 20-минутную пробочку на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. И на этом пока остановимся, а продолжим через час, когда выйдет следующий выпуск «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь

0: внимательными и всем удачного дня. В завершении выпуска сообщение от Виктора с улицы Круспилс.
1: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Круспилс со стороны Румбулы в центр перед переездом Гриндекс, остановились две машинки. Судя по всему, что-то произошло. Все, будьте внимательны, всем удачи.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно!
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: 7 августа в зале «Дзинтере» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтере». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».
8: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: то время.
1: Сегодня интересная история. История рогатки. Рогатка произошла от слова «рога», которое напоминает своей формы. Авторство изобретения рогатки приписывают Леонардо да Винчи, который изобрел множество механизмов. В 15-16 веках резина еще не была изобретена, поэтому в рогатке да Винчи использовалась обыкновенная веревка. Однако само устройство существенно отличалось от того, которое мы знаем сейчас. В изделии да Винчи был собран сложный механизм, состоящий из роликов, веревок, пружин и полиспастов. Последний раз располагались в рогах изделия, а уже оттуда выходила веревка, попадающая на ролики и кочежок. При натягивании рогатки веревка вытягивалась из рожек за счет гибкости пружин, а при выстреле пружины возвращались в исходное положение, дергая веревку вперед и придавая начальную скорость метательному снаряду. Функция полиспастов была в усилении действия пружин, что позволяло еще больше увеличить дальность выстрела. Устройство этих рогаток было достаточно сложным в изготовлении, поэтому неудивительно, что с изобретением резины данное изделие было забыто. История современной рогатки началась лишь в начале 19 века. Это было связано с открытием процесса вулканизации каучука. Изобрел данный способ американский ученый Чарльз Нельсон Гудьер в 1839-м, а запатентовал его в 1844-м. С этого времени рогатки приобрели хорошо известную нам двурогую форму с рукояткой и резинкой, привязанной к рогам. Аналогичные рогатки механизмы принимались диверсантами во время войны. Это были так называемые резиновые арбалеты. В них с целью снижения веса и габаритов конструкции вместо пружин использовали резиновую тетиву. Современная рогатка имеет простую конструкцию, состоящую всего из двух составляющих элементов. Рогачок – это, собственно, есть корпус рогатки, который служит для ее удержания и прицеливания. И резиновые тетивы, которые также называют жгут или тяга, используются для придания метательного снаряда ускорения и прицеливания. Еще на тягу надевают кожеток, также называется седло или пята, который позволяет удобно удерживать метательный снаряд перед выстрелом. В некоторых видах рогаток кожеток не используется. Примеры могут служить рогатки, в которых используются в качестве метательного снаряда кусочки согнутой в форме скобы проволоки. Ну, надеюсь, что слова я говорил правильно, хотя, конечно, мог наверняка и ошибиться. Вот такая вот история рогатки. Главное, не использовать ее, так сказать, по назначению и не целиться в людей. А во дворе где-нибудь поиграть детишкам, пострелять, ну, конечно, туда, где есть пространство и нет народа, вполне себе можно. Лето на дворе.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
0: Про Ригу.
2: В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочинах на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся и электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечная погода. Во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22. На побережье прохладнее. От 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно. Во второй половине дня соберется больше облаков. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
4: Здравствуйте вам, всем привет, у микрофона Кирилл Низовцев, мы едем дальше, и сегодня 5 мая поздравляем тех, кто родился в этот день. Певица Ирина Салтыкова, актриса Наталья Хорохорина, актер Юрий Назаров родился в этот день, хоккеист Александр Рагулин, кто еще? Советский поэт и прозаик Евгений Долматовский, польский писатель, нобелевский лауреат Генрик Сенкевич, Георгий Седов, русский гидрограф и полярный исследователь, и, наконец, да, вот тебе Сникерс. Вот тебе Марс, значит, и пиар-менеджер Карл Маркс. Карл Маркс сегодня родился. Это вот я перефразировал немножко как-то по-дурацки слова из песни группы Ляпис Трубецкой. Они про капитал пели. И, в общем, я желаю всем, конечно, хороших доходов. И Карл Маркс сегодня, да, появился на свет. Если вы среди числа тех людей, кто родился в этот день, я вас поздравляю от души. Ну, весна, весенние люди, ну, наверное, какие-то особенные, в общем-то, такие же особенные, как и зимние, и летние, все разные, но, как я люблю говорить, именно поэтому нам интересно жить на этом свете, потому что мы все разные, с разными, в общем-то, своими фишками, своими приколами, и неважно, когда вы родились, главное, чтобы ваш прикол воспринимался адекватно другими людьми, потому что иногда бывает такое, что прикол не воспринимается, и, в общем-то, тяжело жить с этим. Но каждому, как говорится, свое, и обязательно половинка какая-то найдется, которая готова это принять, понять и даже порой терпеть. Да, жизнь бывает несправедлива, но, с другой стороны, наверное, в этом есть некая миссия нашей жизни. Ну, как-то, может быть, кого-то делать лучше, добрее, счастливее. Кто-то же должен, вот людей со сложным характером, например, делать счастливее, да? Вот, возможно, это мы, возможно, это мы с вами. Но не все так просто, конечно, не все так просто. Если бы все были с простым характером, наверное, было жить, может быть, не так интересно и весело. Всем большое привет! Привет, друзья мои, я хочу, чтобы вы были толерантны друг к другу и как-то вот спокойно относились к проблемам, помогали, порой даже в ущерб себе, ну, потому что все мы люди, все мы человеки, и, наверное, человеческая сущность в этом в том числе и заключается. Как-то я очень сложно говорю сегодня, но, тем не менее, очень, мне кажется, правильные слова, такая серьезная тема прямо у меня сидит. В общем, все, заканчиваю говорить, давайте слушать музыку, программа продолжается до конца этого часа, мы вместе.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная тема. В Латвии предложили сократить летние каникулы, уменьшить объем домашних заданий, однако пока инициатива не вызвала большого интереса. За 2 недели на платформе Monoballs ее поддержали около 70 человек. 70, друзья мои, а для передачи всем необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей. Ну, куда тут 70 и 10 тысяч? Совершенно разные, так сказать, цифры. Предложено изменить учебную нагрузку в школах. Автор инициативы Лига Хомка считает, что нынешняя система больше не соответствует потребностям детей. Школьники перегружены, испытывают стресс. Большой объем домашних заданий влияет не только на них, но и на повседневную жизнь семей. В инициативе также указывается, что школьникам приходится носить тяжелые портфели из-за большого количества учебных материалов. Отдельный вопрос. Летние каникулы в Латвии одни из самых длинных в Европе. Длятся около 12-13 недель. Автор инициативы предлагает сократить их до 6-8. Считая, что слишком длинный перерыв приводит к потере части сна и увеличивает долю неэффективно проведенного времени. Как возможно решение, предлагается значительно уменьшить домашние задания или полностью отказаться от них, а учебный год распределить более равномерно. Минобри отмечают, что решение о сокращении летних каникул пока не принималось. Такие изменения затронули всю систему. Учеников, учителей, родителей, самоуправление, экзамены, графики работы школ, школьное питание, перевозки. Что касается домашних заданий, министерство считает, что проблема не в них самих, а в качестве и объеме. Продуманные задания могут помогать учебе, но чрезмерные и плохо объясненные вызывают усталость, стресс и негативное отношение к школе. Исследователи Латвийского университета госпожа Чаканы отмечают, что влияние каникул и домашних заданий нельзя оценивать однозначно. По данным исследований, за длинные летние каникулы школьники могут потерять часть учебного прогресса, особенно по математике. В то же время умеренный объем заданий, примерно 30-60 минут в день, по всем предметам вместе, может быть полезен, но большой объем сам по себе не гарантирует лучших результатов. И по данным, которые приводят исследователи, 15-летние школьники в Латвии в среднем тратят на домашние задания около 2 часов в день. В международном сравнении это высокий показатель. Латвия занимает 6-е место среди 80 стран по времени, которое школьники проводят за заданиями. И чтобы инициативу можно было передать на рассмотрение всем, нужно, еще раз напомню, собрать не менее 10 тысяч подписей, пока 70, но я думаю, что объективно, да, не будем мудрствовать лукаво, это бесперспективная история. Ну а вообще, конечно, что-то странное есть в этой инициативе. Немножко похоже на инициативу, ну, каких-то сумасшедших, ну, как мне кажется, да? Значит, пишут про то, что дети испытывают стресс, при этом предлагают сократить каникулы. Ну, как-то, по мне, совершенно нелогично. Если дети испытывают стресс, наоборот, надо побольше отдыхать. Вот. Поэтому, в общем, как бы глупость на глупость, и глупостью погоняет, это ладно. Но что касается заданий домашних. Вот мой сын учится в 5 классе, не скажу, что прям их очень много, но, конечно, они есть, и И, в общем, все зависит от ребенка. Он, честно говоря, не очень догоняет, и ему приходится очень долго сидеть, выполнять математику скрупулезно. Он думает, ходит, встает, то в туалет, то поесть, то еще куда-то, то, значит, помыться, то погулять, то... И как-то вот все это вот очень сильно тянется. Но не скажу прям, что там какие-то мега-сложные задания. Я бы их решил там за 5-10 минут. Вот, поэтому, конечно... Если брать какие-то вот частные школы, я просто вот каким-то образом интересовался, как там обучаются дети. Там, в общем, они учатся до лигу летом, вот, а потом начинают учиться с конца августа. То есть каникулы действительно короткие. Вот, и, по-моему, в каких-то классах в начальных не задают домашние задания. Там, в общем, ничего не надо делать, просто идти домой, отдыхать, приходить с утра и радоваться жизни, учиться дальше. Ну, конечно, в более старших классах, насколько я знаю, задания задают. Говорят, что это проверенные современные системой, возможно, действительно в данном, значит, контексте автор инициативы, в общем-то, как бы прав, и насчет каникул, возможно, тоже прав, но вот насчет того, что стресс там у детей и так далее и тому подобное, нет, наверное, дело не в стрессе, наверное, просто более какой-то правильный, более эргономичный, что ли, если можно так выразиться, вот график учебный, выработанный уже вот частными иностранными школами, возможно, действительно влияет позитивно на ребенка. Не знаю, надо пробовать, конечно, надо какие-то нововведения, значит, делать, но думаю, что вряд ли это возможно в целом в системе такой, потому что система уже, в общем-то, устаканилась много-много-много лет назад, и вряд ли кто-то что-то будет менять. Вот. Я хочу сказать, что до конца учебного года осталось, по-моему, 17, мы с ребенком считали учебных дней, включая сегодняшний. В общем, доживите, дотяните, надеюсь, что все будет хорошо, и лето совсем скоро, не за горами, иглагеря. Не забывайте о том, что нужно уже давно было решить вопрос, в какой лагерь пойдет ваш ребенок, иначе он будет сидеть дома в четырех стенах, в духоте, возле компьютера и телефона. Это не айс. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки. У вас появится непреодолимое желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы. Вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы. Вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы. Важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы. Потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы. На работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги. Намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи. Могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз

0: интерес.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: из последних новостей.
1: Автомобильные новости. В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. Среди возможных вариантов: повышение платы за длительную парковку, расширение платных зон, изменение времени, когда за стоянку нужно платить. При этом кратковременная парковка в отдельных случаях может стать бесплатной. И, значит, всего Рига Сатесме обслуживает в Риге 6850 платных парковочных мест в зонах А, Б, С, Д, Р и В. Зона А охватывает центр города, Б и С находятся дальше от центра Р в Старой Риге, В в Эцике. А сейчас предлагается повысить плату за парковку у обочины на 20-30%. Это объясняет высокая загруженность стоянок. В среднем она составляет около 80%, а в центре в часы пик достигает 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить по окрестным улицам в поисках свободного места. Это 100%. Вообще просто вот подтверждаю. А плата за стоянки не менялась с 2015 года. План также предусматривает расширение зоны А. От границы Старой Риги до улицы Лачпляша ее могут продлить до улицы Бруни-Еку. Также создать зону А и в Тихом центре. Аналогично могут расширить зоны Б и С. Обсуждается изменение времени работы платных стоянок. В частности, плата может взиматься и ночью, а не только с 8 до 20 в рабочие дни и с 9 до 17 по субботам, как сейчас. Изменения могут коснуться и электромобилей. Сейчас для них действуют льготы, но их могут сократить. Господин Кирсис, вице-мэр, отметил, что парковки улиц в первую очередь предназначены для кратковременной стоянки, однако электромобили нередко оставляют там на несколько дней. Он поддерживает идею, при которой владельцы электромобилей могли бы парковаться бесплатно 1-2 часа, а затем платить. Другой вице-мэр, господин Спринджукс, также считает, что кратковременная парковка должна быть бесплатной, чтобы люди могли получить услуги, привезти домой покупки или ненадолго остановиться у нужного места. Деньги от парковок должны направляться на развитие общественного транспорта, в том числе пересадочных пунктов. Вот один из депутатов заявил, что повышение платы можно поддержать только вместе с уступками. Например, если рижанам разрешают бесплатно парковаться на определенное время у общественных мест, кафе, магазинов, медучреждений, при этом он выставил против резкого двойного подорожания, когда одновременно расширяется более дорогая зона и повышается общая плата. А глава комитета по вопросам сообщений транспорта Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что повышение платы за парковку обочин не произойдет в этом году. Изменения должны вступать в силу примерно через год после принятия решения. Например, если решение примут в июне этого года, плата может вырасти с июня следующего. По ее словам, изменение границ зон сильнее всего затронет жителей соответствующих улиц, поскольку может измениться стоимость разрешения на парковку у дома. При этом в коалиции есть согласие, что Старую Ригу нужно освобождать от машин, включая электромобили. Окончательное решение пока не принято. В Думе продолжают обсуждать детали плана, но представители коалиции признают, что с изменениями затягивать не стоит. Ну, конечно, люди в шоке. Тут куча комментариев. Наглости нет предела, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Хочу сказать, что, в целом, все вокруг дорожает, цены растут. И я думаю, что, конечно, и парковки тоже, в общем-то, должны быть дороже. Но если правда в какие-то вот нововведения примут, что, 15 минут бесплатно, 20 минут бесплатно где-то, то, наверное, это будет очень неплохо. Вопрос, как эти 20 минут будут фиксироваться, кем. И, в общем, да, это, конечно, вопрос. Потому что зачастую буквально там на 5 минут надо отлучиться и приходится платить. И, вы знаете, вот недавно, кстати, воспользовался приложением Мобили. Обычно платил вот в автомате, по старинке. Я такой человек старорежимный. А сейчас, понял, что можно в мобиле просто нажимать «начать парковку», и, потом она останавливается тогда, когда ты хочешь. Постоял немножко, надо было мне в посольство одно зайти, буквально 10 минут постоял, и, подходя к машине, думаю, сейчас надо отключить, и забыл, представляете, уехал в Юрмалу домой, там поделал дела и поехал в Ригу, и только по дороге вспомнил, что я не остановил парковку, и там уже почти 2 часа набежало, и, в общем, внушительная сумма списалась, написал я в мобиле, они сказали, никаких, в общем-то, контактов со мной не имеют, все это, все вопросы к Рига Сатесму, но вряд ли что-то я добьюсь, это моя собственная проблема, что я, в общем-то, забыл. Поэтому надо, и помнить о своих деньгах. Но я, конечно, хотел бы, чтобы все это как-то в автоматическом режиме было. Во всяком случае, это было бы честно по геолокации определять и стоимость. Такие дела. Не знаю. В общем, если сделаю бесплатно 15-20 минут и платное что-то другое, может быть, это и неплохо. Наша программа продолжается. Будем следить за ситуацией.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. За минувший час сократились затруднения на рижских дорогах с 7 до 5 баллов. Четверку ждем в течение ближайшего времени. Пробки сократились, но остаются довольно существенные заторы, в частности на Карля Ульманя Гатве. Об этом рассказал Алексей Счастливчик.
1: И еще дорожная информация. Карля Ульманя Гатве. Огромный затор в сторону центра. И, что не характерно для этого времени, также на Маровском мосту в сторону Юрмалы затор на Карля Ульманя Гатве. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею. Затор в сторону Спицы перед Лепой сократился до нескольких минут. Однако еще минут 15, а то и более, можно оставить на Карля Ульманя в сторону центра. Далее. Обратим внимание на сводку госполиции. Посмотрим, как прошли минувшие выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, то есть в среднем 45 за сутки. Что в дни, когда спешить особо некуда, конечно, многовато. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, 1 самокатчик и 2 пешехода. Патрульные без дела не сидели, выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение скорости, 5 за агрессивное вождение. Что касается любителей веселой жизни, то попались нетрезвыми за рулем 14 персонажей, из них в легкой степени 5. Они отделались административным наказанием, а 9 пошли по уголовной статье. Плюс к этому 5 из них нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а 4 вообще лишились машин в пользу государства. В завершении выпуска еще одна полезная инфо от Алексея Счастливчика. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Улица Лачплеша. Пешеходный переход, который рядом с перекрестком Абранос. Перекопали правую полосу, поэтому сужение стоит знак. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Поднять паруса, брать курс на вкус.
3: Ресторан «Дорси».

0: Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада – все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintar koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintar koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.

0: Друзья мои, программа завершается. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Сегодня 5 мая, а позавчера 3-го на мысе Колка был зафиксирован первый температурный рекорд за последние два месяца. Значит, до полудня воздух прогрелся до 19,4 градуса по Цельсию, превысив максимум для 3 мая, установленный в 90-м году. В 90-м году температура составляла 18,2, а сейчас 19,4. Это первый побитый рекорд в Латвии. С марта, в феврале были обновлены 6 рекордов тепла, 19 рекордов холода, а в марте 123 рекорда тепла. А завтра, друзья мои, обещают похолодание небольшое. Сегодня, значит, ну, кто-то говорит, что до плюс 22. Не знаю, посмотрим. Может, загорать поехать на пляж юрмальский, а? Посмотрим, посмотрим, поживем, увидим. Все, спасибо за компанию. Друзья мои, завтра услышимся снова. Прекрасного дня, шикарного вечера, до встречи в эфире. Прекрасной весны вам. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент выступил с речью на военном параде. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего. Потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это не было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент.
2: Про статистику.
1: В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49.
2: Реклама.
3: Горение. Февраль, март, апрель, май.
4: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
5: Много стоящих призов.
4: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
6: Номер лотереи 8874.
4: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и кованными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: 3. Augusts – tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne – Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts – Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidente Svaira Vīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
1: Про Ригу.
2: В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатиксме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочинах на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечная погода. Во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее. От 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно. Во второй половине дня соберется больше облаков. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49. Реклама.
2: Поднять паруса, брать курс на вкус.
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе «Лофбергс» 500 грамм 8,69. Лидл стоит

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и кованными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начались военные учения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе обороны операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая.
2: Про полицию.
1: В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушки или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Reklama. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билетшоу-сервис.лв.

Настоящий праздник, красота, любовь, романтика ждет сегодня одну счастливую семейную пару, чем с нами и поделился Антон. Он пишет: «Добрый день, любимое радио. Поздравляю свою дорогую жену с днем рождения. Таня, Танечка, ты любовь всей моей жизни уже 21 год». Пусть прозвучит песня Алексея Чумакова. Что ж, это будет прекрасное завершение сегодняшней программы по заявкам, которую мы продолжим завтра, как говорится, на том же месте. А прямо сейчас мне хочется пожелать много радости и большого счастья вам, Таня, и вашей семье. Пусть сегодняшний праздник не только понравится, но и запомнится, в том числе этим поздравлением на Авторадио «Латвия».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начались военные учения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе обороны операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая.
2: Про полицию.
1: В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49. Реклама.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и кованными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
3: Реклама. Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: не возвращается.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале клиенты латвийских финансовых учреждений были обмануты более чем на 4 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности. 4 миллиона 156 тысяч евро свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5 613 случаев мошенничества. В 2025 году клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%.
2: Про погоду.
1: Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
5: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: за твоим окном.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, пока погода хорошая, и если начальник не против, с работы можно улизнуть чуть пораньше и отправиться по делам или на природу. Но уже завтра синоптики обещают, что погода испортится, и в Латвию придет циклон с осадками. Так что сейчас условия для движения практически идеальные, если не считать многочисленные места дорожных и ремонтных работ. К примеру, водитель такси Александр Рязанов прислал текстовое сообщение. На улице Сатаклас, если ехать со стороны Валмерас перед перекрестком Скурбада, полоса в сторону центра закрыта для движения, собирается пробка в направлении Лачпреша. Что ж, спасибо Александру за инфо. Отмечу очень высокую активность участников акции «Пилоты микс-медиагруппы». Днем пришло около 20 сообщений на самые разные темы. Причем всем, кто прислал, наша благодарность. Напомню, автомонитор – это хорошо, ну а ситуация глазами очевидца еще лучше. Так что ждем новые репортажи и сообщения на дорожные темы по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Если говорить об обстановке в целом, то загруженность дорог приближается к 6 баллам, более 40 заторов. Можно выделить Густава Земгалыгатва, где заторы с обеих сторон, а также Карля Ульманя перед Вени Базгатвая в обоих направлениях. И притормаживает улица Круспилс в первую очередь в направлении Гранита со стороны моста Славу. Будьте внимательны, выбирайте оптимальные маршруты для движения. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В апреле средняя цена на топливо выросла на 8,7%. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%.
0: Про медицину.
1: Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Автомонитор.
3: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы напомним, что вместе со спонсором акции «Пилоты Микс Медиа Группы» компании Goodyear с удовольствием вручим приз — набор высококачественных омывателей самому активному участнику недели. Подведение итогов состоится в это же время, в пятницу 8 мая. Пока же продолжаем принимать сообщения с дорог, в том числе и такие с юмористическим оттенком, как, например, получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
4: Добрый день, дорожная информация. При въезде в Балтезерс дорожный радар закончил свою работу, но это не означает, что можно гнать и нарушать. Будьте внимательны. Всем хорошего вечера.
3: Прав Алексей, стоит радар или нет, соблюдать и не превышать — это, в общем, норма жизни любого водителя. Что касается общей ситуации, за минувшие полчаса она осложнилась, было 5 баллов, стало 7, пробки продолжают расти. Заторов уже около 60, обо всех не расскажем, однако выделим Густава Земгалагатва перед Бриева с обоих направлениях, также с обеих сторон тормозит Карля Ульмани перед Венебазгатве и улица Круспилс со стороны моста Славу. Пока же о трафике на этом все, меня зовут Владимир. Будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
5: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация — ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
10: Не выключенный утюг?
9: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
11: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
12: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-0000-468.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Я ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой вираж.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и кованными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей. Поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза».
4: на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: 7 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
9: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
8: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
9: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Реклама.
1: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
2: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maksima.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для повышения энергетической безопасности Латвии будет доступно более 36 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов.
0: Про изменения.
1: С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказанных по направлениям услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуются стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вокруг.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем.

0: в жизнь.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

0: Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Автомонитор.
6: Подводя итоги вечернего часа пик, отметим, что он еще не завершился, однако проходит по привычному сценарию для хорошей погоды. На максимуме 17.20 до 17.45 на мониторе зажглась восьмерка, а в городе появились красные и бордовые пробки. Если на Карля Урбаня или Густава Земгалагатва это ежевечерняя картина, то пробка на Яунца Магатвы со стороны проспекта Вестура – это непредвиденные обстоятельства. И все из-за ДТП. К сожалению, здесь без подробностей, но если вам в сторону старой Царниковской дороги или Яунцемса, будьте готовы здесь оставить около 20 минут, а то и поболее. В продолжении темы аварийности обратимся к сводке госполиции за минувшие праздничные выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, в среднем 45 за сутки. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, самокатчик и 2 пешехода. Патрульные выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение и 5 за агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 14 водил, из них 5 в легкой степени отделались административкой, а 9 пошли по уголовной статье. Пятерым теперь нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у четверых машины вообще конфискованы. Возвращаясь к трафику, добавлю, постепенно пробки и заторы отступают, 5 баллов уже вернулись на монитор, и скоро движение станет еще легче. Однако будьте внимательны и ничего не нарушайте, чтобы мы завтра снова встретились. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.

0: Остановка.
1: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот поаплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино показывает истории, которые кажутся невероятными, но именно поэтому притягивают внимание. В программе «Киноафиша» фильм «Сделано в Америке», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях и уже стало классикой современного кино. Фильм «Сделано в Америке» рассказывает историю пилота Барри Сила, который сначала выполняет обычные рейсы, а затем, оказывается, втянут в работу на спецслужбы. Его привлекают к секретным полетам над странами Центральной Америки, где он собирает разведданные, но постепенно его деятельность выходит далеко за рамки официальных заданий. Дальнейший сюжет фильма «Сделано в Америке» показывает, как герой начинает сотрудничать сразу с несколькими сторонами. Он перевозит запрещенные грузы, участвует в сложных схемах и оказывается в центре огромной системы, где переплетаются интересы спецслужб, преступных организаций и политики. Деньги приходят быстро, жизнь становится роскошной, но вместе с этим растет и опасность. Со временем ситуация выходит из-под контроля. За Барри начинают следить разные структуры, а его деятельность становится слишком заметной. Попытки договориться и выйти из игры приводят к новым рискам, и герой оказывается в положении, где любое решение может стать последним. Фильм «Сделано в Америке» — это динамичная и напряженная история о человеке, который оказался внутри большой игры и не смог из нее выбраться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Маршал. Орел. Запись выступления январь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Люб...

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Пенкин. Старый клён. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Ну, я хочу немножко людей вернуть чуть-чуть в прошлое, поностальгировать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай зайдем легко. Может быть,

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев. Твои глаза – магнит. Живое выступление 2021 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, юность ушедшая.

0: танцуй.
1: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.